0: краю, шли мужчины той поэту, краю умираю, и велели любви свой епископ на суд, все уж ей прощая за ее красоту.
1: Скажи, Лорелия, и тогда ты фасты, что ты пьяно учили,